Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке

0: 7 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС начинается. С вами Лима Гимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро. Ну, судя по моим ощущениям, половина Ксения Панченко здесь, а половина где-то еще сладко
0: досыпает. Не переживай. Слушай, сегодня четверг, завтра пятница, а потом 3 дня выходных. Все благодаря Астане. Астана, спасибо, что ты есть.
1: Да, вот это радостные новости, конечно, но, блин, я как будто бы рада не от всей души, потому что сегодня все равно еще четверг, и завтра еще пятница, и только потом эти выходные.
0: Ой. Ну, их надо, да, заслужить, да. Поработать как следует.
1: Да. Давайте
0: слушай, было бы классно, если бы сделали день города, каждого города в Казахстане. День Балхаша, день Караганды и все красные дни, представляешь?
1: А еще потом день поселков тоже, каждого поселка. Интересно, мы бы когда-нибудь работали тогда? Надо посчитать, сколько поселков есть в Казахстане. Глядишь, может быть, каждый день праздник был.
0: Где подписывать петицию? Мы все за.
1: Да. Ну, давайте просыпаться, ладно, уже вместе. Коль такое дело, все равно от четверга мы никуда не сбежим.
0: Точно.
1: Много новой, ну и может быть и новой. Ну, классной музыки у нас, в общем, с вами будет, но вы поняли.
0: Много полезной информации также вас ждет. И, конечно же, игры с подарками.
1: Ну и раз пошло такое дело, то трансляция у нас тоже идет на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте, в телеграм-канале Радио НС. Сегодня можно лицезреть, как мои обычно большие глаза стали немножечко уже.
0: Не, ну представь, как мы привыкли, да, к трансляции. Раньше-то мы боялись. Ой-ой-ой, ты представляешь, весь Казахстан будет смотреть.
1: Раньше мы свет не включали.
0: А сейчас, пожалуйста, можете лицезреть. У нас свет горит.
1: О, времена он нравы.
0: С двух сторон, да.
1: Да. Ну, в общем-то, ждем вас везде. Абсолютно присоединяйтесь, будет интересно.
0: Да, погнали. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: На радио МС.

0: Крутой настрой прямо сейчас. Это рубрика, где мы каждое утро с вами слушаем прикольные треки, которые, возможно, попадут в наш плейлист.
1: Ну, а вы голосуете за них в нашем телеграм-канале Радио НС, потому что именно от ваших голосов за или против зависит судьба той или иной песни в нашем эфире.
0: Да, сегодня трек попал просто по блату, по сестле, можно сказать.
1: По сестле случайно, потому что я даже...
0: Владио.
1: Я как бы даже не рассчитывала, что, собственно, он прозвучит в крутом настрое, но как вышло, так и вышло. В общем, предыстория долгая, но случайно вчера мы заговорили об этой песне. Песню знают, мне кажется, абсолютно все. В свое время она с каждого утюга звучала. И самое классное, что даже молодняк, даже вот
0: Пусят.
1: Ровесники наших детей, они знают слова да. этой песни и прям смело под нее зажигают.
0: Песня Короче, наша ровесница.
1: Да, песня наша ровесница, 96-го года она. 30 лет песни, обалдеть.
0: Даже младше меня. Ладно.
1: Ну и меня.
0: Не буду говорить, насколько.
1: Чего уж там, и меня младше эта песня. Не будем себе сегодня льстить. Ну, короче, песня классная, да. зажигательная. Пусть четверг будет бодрым. Андрей Губин в эфире Радио НС.
0: Ночь.
1: Песня называется «Ночь». Да.
0: Погнали.

хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий, выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

0: 7:16 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И прямо сейчас, друзья, вам кое-что интересненькое расскажу.
1: Да, спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, правда ли противоположности притягиваются? Ученые из Вроцлавского университета в Польше выяснили, что противоположности в отношениях вовсе не обязательно притягиваются. Но и полное сходство не делает пару счастливее. Они, значит, опросили людей, состоящих в отношениях, и выяснили, что все зависит не от принципа «похожие или разные», а от сочетания конкретных качеств. Чаще всего счастливыми отношения делают доброта и физическая привлекательность партнера. В общем, ученые, как всегда, все выяснили, а моя баба Рая сказала бы: «Стерпится, слюбится. Терпи, моя дорогая, куда ты пойдешь?
2: Нравится, не нравится, терпи, моя красавица».
1: Спроси у Лимы.
2: А впереди у нас гороскоп, не пропустите.

0: 7:24 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. А на календаре уже 2 июля, четверг. И прямо сейчас у нас гороскоп для всех знаков зодиака. Поехали.
1: Итак, Овны, сегодня вас может заинтересовать не итог, а сам путь. И это редкий случай, когда процесс окажется богаче результата.
0: Тельцы, день словно проверит, насколько вы умеете получать удовольствие от вещей, которые нельзя запланировать.
1: Близнецы, чей-то неожиданный выбор заставит вас иначе смотреть на собственные привычки.
0: Раки, сегодня может появиться желание пересобрать свой день по новым правилам, и это окажется освежающим.
1: Львы, вас может приятно зацепить ситуация, где никто не играет ролей, и все происходит без лишнего декора.
0: Девы, сегодня интерес вызовет то, что обычно остается на втором плане, и именно там обнаружится что-то ценное.
1: Весы, день подарит редкое ощущение, будто вы больше никому ничего не объясняете, и это принесет внутреннюю тишину.
0: Скорпионы, сегодня какая-то старая убежденность может вдруг показаться вам слишком тесной.
1: Стрельцы, вас может потянуть туда, где нет понятного маршрута, и в этом будет самый главный смысл дня.
0: Козероги, день покажет, что иногда зрелость — это позволит себе не быть продуктивным каждую минуту.
1: Водолеи, чужая спонтанная идея может оказаться для вас куда ближе, чем ваши собственные придуманные планы.
0: Рыбы, сегодня особенно приятно будет обнаружить, что некоторые желания не требуют разрешения, чтобы быть исполненными.

0: 7:29 в Казахстане, а мы с Ксенией уже хотим объявить тему Нихабара. А Нихабар — это рубрика, где мы слушаем ваши голосовые сообщения. Смело отправляйте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня тему предложил наш радиослушатель после крутого настроя, вдохновленный, я бы сказала, крутым настроем. Да. И звучит она сегодня так. Какая песня из 90-х помнится вам до сих пор? Спойте ее.
0: Да. Присылайте свои голосовые по номеру 775-106-2011, а мы знаем, что вы любите у нас попеть.
1: Да-да-да, будем петь вместе.
2: На радио МС.
1: Кстати, ну и попоем скоро, потому что впереди мы расскажем, как выиграть крутой мерч от радио НС.

0: Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И впереди у нас любимая игра «Сейчас спою», где каждый из вас может блеснуть своими талантами, ну или просто харизмой.
1: Да, и получить, конечно же, за это приз от радио НС. Это крутой мерч, которого пока еще у нас с Ксенией нет, но зато у вас он будет.
0: Да, у многих он уже есть, а у многих еще нет, поэтому да, есть к чему стремиться. И прямо сейчас вы можете отправлять свои заявки в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
1: В заявке обязательно укажите название игры. Сейчас спою.
2: Шоу «Беш» на радио МС.

0: нас как споют наши участники. Сейчас, как они нам выдадут тут децибелов, не знаю сколько. Ну и, конечно, все остальные как понажимают на свои кнопочки на телефонах, потому что от них все и зависит.
1: Да, потом победитель как получит свой крутой мерч от Радио НС и будет счастлив.
0: И будет ходить выпендриваться.
1: Да. А теперь давайте с ними знакомиться. Это Тимур из Алматы. Тимур, доброе утро.
0: Доброе утро.
2: Привет, привет, девчонки, привет, привет, Радио НС.
1: И Виталий из Кустаная. Виталий, доброе утро тебе, Виталий. Тоже.
3: Доброе утро, девочки.
1: Мальчики,
3: доброе утро, страна.
1: Спасайте ситуацию. Мы тут с Ксенией чуть не уснули за эфиром. Да. Вам надо сейчас нас разбудить.
0: У вас есть два варианта. Либо вы поете нам колыбельную, и все пропало. Либо что-то бодрячковое вы поете, и мы все вместе, всей страной просыпаемся. Ну и, конечно, голосуем за вас в нашем телеграм-канале Радио НС.
1: Виталий, ты был первый на рандоме. С тебя начнем сразу после гонга. Удачи.
3: Ну что, раз нужно проснуться, тем более сегодня четверг, а завтра пятница, поэтому покатаемся по волнам. Софи, ты игрянец, я иностранец, для своей собственной души. Люди несутся, но остаются посреди города и лжи. Иди со мной, нам надо быть очень далеко, я сам не свой. Иди со мной, иди по волнам, по волнам, волнам, к твоим рукам. Так долго по волнам иду я, по волнам, волнам. Знаю сам, что просто не смогу без тебя.
0: У тебя, видимо, эта песня на будильнике стоит.
1: Да.
0: Поэтому тебе кажется, что она очень бодрая такая. Ну, не знаю. Ну, спел ты однозначно хорошо.
1: Молодец.
0: И Тимуру нужно постараться для того, чтобы конкретненько тебе ответить.
1: Тимур, удачи тебе сразу после гонга. Приступай.
2: Так, ну что, ребят, просыпаемся.
4: Да. Я бегу по выжженной земле. Гермошлем захлопнув на ходу. Мой фантом стрелою белой на распластанном крыле все вам набирает высоту. Вижу в небе белую черту. Мой фантом теряет высоту. Катапульта, ор спасения, и на стропах натяжение. Сердце в пятки, в сопор я иду.
2: Ну, хватит, наверное.
0: Вау!
1: Это что такое?
0: Такой,
1: что
0: за хватит, наверное, проснулись, и ладно, нечего борзеть.
1: Да-да.
0: Ну что,
1: помаленьку.
0: Голосовалка уже висит в нашем телеграм-канале Радио НС. Переходите туда прямо сейчас. Голосуйте за Виталия, голосуйте за Тимура, потому что от вас, дорогие наши радиослушатели, зависит, кому достанется мерч от Радио НС.
1: Да, Виталий, Тимур, далеко не уходите, потому что итоги будем подводить вместе в эфире Радио НС.
5: Сейчас

0: следом за Виталием и за Тимуром, тут дискотека «Авария», пытались нас всех разбудить. Мне кажется, чуть-чуть получилось.
1: Да, мне кажется, меня только кофе спасет, больше ничего не спасет.
2: Кстати, мы еще сегодня кофе себе не наливаем.
1: Да, но голосовалка еще висит в нашем телеграм-канале «Радио НС», и если кто-то отвлекся на то, чтобы налить себе кружечку кофе, бегом все в телегу, бегом голосуйте за Виталию, за Тимура, потому что ваши голоса решают, кто из них сегодня получит крутой мерч от «Радио НС».
0: Да, и парни, кстати, с нами на линии. Еще раз привет вам. Виталий,
3: привет.
1: Чего они такие бодрые? Они как будто бодрее, чем мы с тобой, Лима Бимурзина. Что за дела вообще?
0: Они пели. Может, нам тоже нужно?
4: На Медео просто погода хорошая, поэтому.
0: Ух ты.
1: Ничего себе.
0: Тогда останавливаем голосовалку и прямо сейчас узнаем, кому из вас достанется крутой мерч от Радио НС.
1: Ну что, ребятки, вижу я нашу голосовалку. Более того, я ее обновила, и сегодня с результатом 35 на 65 побеждает Тимур из Алматы.
0: О!
1: Тимур! Вот эти твои крики, видать, и
0: мы тебя поздравляем.
1: Страну проголосовать за тебя. За Виталия тоже очень много человек проголосовало. Виталий, твое исполнение «Буррито» прям покорило многих. Ты молодец.
0: Кстати, еще в комментариях тебе написали, что тебе надо на радио работать. Голос просто мелодия. Так что задумайся над этим.
1: Динара, мы твое послание передали.
0: Да.
1: Вот.
0: И
3: девчонки,
0: Тимур...
3: еду к вам.
1: Все, приезжай.
0: Ждем тебя, Виталий.
1: У меня как раз тут рядышком местечко. Но только ты знаешь, что мы немножко абьюзерши. У нас мужчины, кто в студии появляется, они кофе нам кофе наливают. Если ты готов, то welcome.
0: Да, мы ждем тебя.
3: Да, без проблем.
4: У них там дедовщина, Виталий.
0: Ждем также, Тимур, от тебя кружочка. Зубы нам не заговаривай. Быстро переходи в наш телеграм-канал, в комментарии записывай кружочек. Иначе наши радиослушатели нас сейчас загрызут.
1: Ну, а Тимуру за эфиром мы уже расскажем о том, как он получит свой мерч от Радио НС. Виталь, тебе хорошего дня и Костанаю большой привет.
0: Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
1: Доброе утро.
5: Сейчас спою. Сейчас спою. Разные мысли. Если вам не звонят родственники, значит у них все хорошо. Жирнова.
6: Началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Фундамент нашего общего будущего, стабильности и уверенного движения вперед.
5: НС радиосында Жарнама.

0: Numbers. Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
2: Восемь часов одна минута в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
3: Доброе утро. Ну что, два часа эфирного времени у нас с вами впереди. Много всего интересного ожидается. Mm-hmm. И в самые ближайшие минуты я расскажу о нашем соотечественнике. Точнее, о соотечественнице, за которую мы всей страной можем гордиться.
2: Ух ты, прикольно. А также в этом части давайте послушаем с вами «Код судьбы» Жазира Сербаевой. Не пропустите. Ну и не хабар присылать свои голосовые по номеру 775-106-2011 и напойте, пожалуйста, песню из 90-х, которая вам помнится до сих пор. Будем петь вместе.
3: Будем петь вместе и будем вместе играть, потому что в этом часе 20 литров бензина на кону будет в пит-стопе.
2: Ну и в банкомате мы накопили уже 15 тысяч тенге. В следующем часе попробуем взломать.
3: Ну а также прямо сейчас каждый из вас может зайти к нам на огонек на сайте ns.kz в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС, потому что там идет прямая трансляция, которую можно посмотреть.
2: Мы вам машем, друзья, и продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро!
0: Беш на Радио НС.

0: Ну что, ребятки, готовы прямо сейчас загордиться?
1: Конечно.
0: Просто загордиться
1: Мы нашей страной
0: и нашими людьми. Казахстанская шахматистка Бибисара Асаунбаева поднялась на 5-е место в мировом рейтинге Fight среди женщин.
1: Вау!
0: Она вошла в пятерку сильнейших шахматисток мира, представляете? По обновленным данным, она набрала 2538 рейтинговых очков и замкнула пятерку сильнейших планеты.
1: Так.
0: Лидером рейтинга остается представительница Китая Хоу Ифань. Кроме Бибисары Асаубаевой, в топ-100 мирового рейтинга вошли еще три шахматистки из Казахстана. Меруерт Камалиденова, у нее 2400 очков, Лия Курмангалиева, у нее 2361 очко, и Зарина Нургалиева, у нее 2339 очков.
1: Тоже заслуживает аплодисментов.
0: Девчонки,
1: молодцы.
0: Вы крутые, вы большие молодцы. Это сколько терпения, сколько аналитики в каждом взгляде, в каждом действии. Я вот искренне восхищена, прям круто. Молодцы.
1: Да, я тоже горжусь вами, девчата.
0: Что, на шахматы запишемся?
1: Думаешь? Мы с тобой, знаешь, лучше в эфире. Давай просто поболтаем.
0: Да? Давай. Продолжай.
1: Доброе утро.
2: На радио МС. Сіз білдіңіз бе?
3: Иттер тура 2 жасар балалар сияқты аңғармпас. Және 250 сөз білет.
2: Реклама.
4: В Алматы на время ограничат движение на участке улицы Жуала. В Алматы в рамках реализации проекта по пробивке улицы Тулеби до границы города вводится временное ограничение движения автотранспорта по

0: улице Жуала. В связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей с 8.29 июня до 8.29 июля движение будет ограничено на участке от улицы Тулеби до проспекта Раймбек-Батыра. Объезд будет организован по улицам Байкена-Ашимова, Жуманиязова и далее Тулеби. На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки и стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут. Напомним, вся информация касательно ограничений движения размещена в телеграм-канале «Собачка Алматы-Жола», в социальных сетях Акимата, а также в сервисах 2GIS и Яндекс.Карты.
1: Реклама на радио НС 356-6000. НС Радиосын
2: ТикТоктан, Инстаграмнан, Телеграмнан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол, жүлделер ұтып ал, көңіл күйіңді көтер. НС Радиосы.

0: 8:16 в Казахстане. И прямо сейчас мы с вами узнаем, чего нам ждать от сегодняшнего дня, от 2 июля. И расскажет нам это, об этом всем Жазира Сербаева, наш эксперт-нумеролог. Код судьбы на радио НС. Делайте громче.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. 2 июля, четверг. Начало месяца будет размеренным. Не стоит тянуть быка за рога. Ретроградный Меркурий может принести задержки, изменить планы или заставить вернуться к вопросам, которые казались давно закрытыми. Не раздражайтесь, если что-то идет не по сценарию. Именно сегодня можно исправить ошибки и найти решение там, где раньше его не было. Солнце в Раке напоминает: уделите внимание семье, дому и своему внутреннему состоянию. А я желаю вам хорошего дня.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
0: Ну что, ребятки, утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. 8:17 показывают наши часы. И впереди любимая рубрика «Нихабар», где мы слушаем ваши голосовые сообщения. А сегодня нужно будет спеть ту песню из 90-х, которая у вас до сих пор в памяти. И вы ее поете? Нет-нет. И вот сегодня как раз-таки будем слушать, какие у вас они песни. А у нас с Ксенией с утра,
3: да,
0: вот это.
3: Да.

0: сейчас не остановимся.
1: Какая песня у нас сегодня?
0: Но, на самом деле, это памятный день, когда мы с Лимой Бимурзиной смело вдвоем поем вам в эфире Радио НС, потому что Лима Бимурзина всегда говорила, я не буду петь.
1: Я не такая, не буду петь.
0: А самое, что интересное, она сама предложила спеть вместе, и мы спели, специально открыли и текст, ну, правда, чуть-чуть зафакапили в том плане, что не вовремя его нашли.
1: Да, нормально все.
0: Но, короче,
1: 90-е.
0: Мы поделились с вами, так что давайте. Альбом, кстати, назывался «Мальчик-бродяга».
1: Ух ты! «Мальчик-бродяга», тоже хорошая песня.
0: Да.
1: Все, ждем ваши голосовые, впереди Нихабар, будем слушать и вас. Пойте, пойте.
0: Погнали.
2: На радио МС. Разные мысли. Воровство измеряется не миллионами и тоннами, а веками. Жернова.
3: Мери
4: Үндістандағы бишарашки, ана здеу. Қазірдің өзінде кинода.
5: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем.
6: Да, молодец.
5: И куда?
6: Индия.
7: Индия?
5: Мама турала, теперь...
6: Да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
5: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа. Закроем тему мам. Ее нет в Индии, она мертва.
4: Бишарашки в Индии. Қазірдің өзінде кинода.
2: МС радиосында жарнама 356 60

0: Нехабар.
1: Нехабар прямо сейчас. Будем слушать ваши голосовые сообщения. А вы отправляйте их по номеру 775-106-2011.
2: Сегодня вы поете нам песни из 90-х, которые помнятся вам до сих пор. Кстати, если бы тема была песни 2000-х, мне кажется, Ашера можно было бы смело вот это.
1: Да,
2: точно. Но мы идем по 90-м.
1: Первое голосовое для тебя.
3: Ксюша, юбочка из плюша, русая коса. Ксюша, никого не слушай и пусти нас на большой всех куш. И пусти всех на большой нас куш.
2: За эту песню, так же, как за внеплановое 3 сентября, я могу вас пустить только в бан всех. Вот. Поэтому не рискуй так, дружочек, не
1: да,
2: рискуй.
1: Да, не рискуйте, иначе вообще не попадете ни в большой куш, ни в нихабар. Идем дальше.
4: Доброе утро, Радио НС. Вас постоянно слушатель из города Астаны.
2: Привет.
4: Я часто пою своим детям песню «Данко, малыш». Да. А недавно, когда прогуглил и узнал, что песня вышла аж в 1999 году, то есть 27 лет назад, я был слегка удивлен. Давайте споем вместе.
2: Давай.
4: Твой малыш растет не по годам и уже читает по слогам. Озорной и добрый мальчуган. Твой малыш.
2: Твой не...

0: Твой малыш. Всем удачного дня. Пока-пока.
1: Твой малыш. Как все там запутано. Господи.
2: Вот так. Спустя 30 лет мы поняли смысл песни, которую пели на дискотеке.
1: Надеюсь, в их жизни все хорошо сейчас.
2: Ну, судя по тому, как выглядит Данка, у него вообще все очень отлично.
1: Хорошо. Спокойствие. Я теперь спокойно за тебя, Данка. Идем дальше.
3: Привет, Радио Нес. Привет, Шубич. Привет, девчонки.
2: Привет. Доброе утро.
3: Выглядите.
2: Спасибо.
3: У меня песня с 90-х в голове до сих пор. Это «Крошка моя, руки вверх».
1: Да.
3: Крошка моя, я по тебе скучаю, я тебя весьма не получаю. Ты далеко и даже не скучала,
2: но я вернусь.
3: Вернусь, чтоб ты узнала, я далеко, я по тебе скучаю, я тебя весьма не получаю. Ты далеко и даже не скучаешь,
2: но я вернусь, вернусь, и ты узнаешь, что я далеко от тебя.
1: Ой, ребята, мы сегодня все будто в караоке.
2: Что за день? Последний раз мы вот так с Линой Бимуржиной в эфире вместе пели на прошлый Новый год.
1: Mm-hmm.
2: Вот, у нас была крутая рубрика в Нихабаре, тоже тема. И мы с ней пели в красной, черной студии, в темниках, но мы там до слез пели просто.
1: Да, это точно.
2: Видео есть.
1: Идем дальше.
4: Доброе утро, Радио Нес.
1: Доброе утро,
4: Сана.
1: Как вы?
4: Песня «It's My Life», доктор Албан. 92-м году она вообще вышла.
1: Стоп, холодильник, стоп, морозильник. Вот это?
4: Хитом она стала, когда люди начали приобретать себе магнитофоны и начали дома ставить эту песню.
1: Да.
4: Я помню, у меня соседи, они постарше меня, они всегда напевали эту песню, прям конкретным хитом она стала вот в 95-96 годах, когда 8 лет было. И вот прям всегда я ее помнил, эту песню. Когда говорят песни 90-х, почему-то у меня в голове именно албановские
2: вот
4: песни.
2: Пип-пип! Такое в начале
1: был,
2: песни,
1: да?
2: Помнишь? Пип-пип!
1: Не помню. Кстати, мы его попросили спеть. Он говорит, что с английским у него плохо. Я говорю, у нас тоже плохо, мы не поймем.
2: Конечно.
1: Ну,
2: да.
1: Так что смело отправляй.
2: Он, Лимаш, говорит, стоп-холодильник, давай. Главное, еще раз, когда сообщение будешь отправлять, ты еще расскажи, как вы.
1: Да. Ждем обязательно. Идем дальше.
5: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, Казахстан.
1: Привет.
5: Доброе утро.
1: Доброе утро.
5: По моему мнению, одна из самых актуальных песен 2000-х годов до сегодняшних дней, это вот

0: Новый год.
1: Девушка очень прекрасно поет. И, по-моему, всю песню. Потому что голосовое сообщение очень длинное.
2: 10 минут?
1: Да, но песня на самом деле очень, сейчас даже в тренде, очень многие наши казахстанские исполнители ее перепевают.
2: Да, ну клево.
0: Я
2: давай,
0: это
2: давай.
0: Ты,
2: да давай еще послушаем.
1: А мы идем дальше тем временем, потому что голосовых очень много.
3: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, Лима. Доброе утро, Ксения.
1: Привет, привет, Валентин.
3: Домик окнами в сад, там, где ждет меня мама, зала. Той листопад в душу ранила мне. Ого. Шутка, шутка.
1: Это пранк.
2: Спасибо.
3: Песня, пранк. Наверное, молодости вспоминается. Это чё дискотеки, там? Медленные танцы с девчонками.
2: Так.
3: И одна из них — Паскаль, «Шелковое сердце».
1: Точно.
3: Только

0: никогда.
1: Мы не помним, что мы ели сегодня на завтрак, но текст этих песен никогда не забудем.
0: Дичь какая-то, конечно.
1: Идем последнее к этому часу, давайте послушаем.
2: Доброе утро, Шымкент. Доброе утро, Радио НС. Всем хорошего настроения.
1: Спасибо большое, Дед.
2: А у меня песня из 90-х вот такая в голову зашла. Это Мурат Насыров, и песня называется «Мальчик хочет в Тамбов».
0: Так.
2: «Мальчик хочет в Тамбов, ты знаешь, чики-чики-чики-чики-та. Мальчик хочет в Тамбов, ты знаешь, чики-чики-чики-чики-та.
1: Никита,
2: но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда. Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда».
1: Никита,
2: всем хорошего настроения.
1: У нас к тебе вопросы. 90-е, ну?
0: Ну, мы знаем, что ты слишком молодой мальчик.
1: Каким вообще боком?
0: Что происходило в жизни, что ты начал слушать эту песню «Мальчик хочет в Тамбов»?
1: Расскажи, пожалуйста, да. Ну и, конечно же, ждем, друзья, от вас тоже голосовые сообщения по номеру 775-106-2011. Сегодня у нас у всех певческое настроение. Пойте песни из 90-х, которые вы любите. А мы погнали дальше.
3: Не хавар, родной.
0: Но далеко не убегаем, впереди расскажем, как выиграть 20 литров бензина.

0: чуть больше половины девятого на часах.
1: Да-да-да.
0: Утреннее шоу мы. «Веш» на Радио НС продолжается. Лимби Мурзина, Ксения Панченко. Ну да. И наша игра «Пит-стоп» впереди.
1: И как раз-таки впереди вы можете воевать, хотела сказать, побороться за 20 литров бензина, потому что нам нужны два участника. Вы должны будете отвечать на наши вопросы по очереди. И, конечно же, победитель заберет приз.
0: Ну, а заявки свои уже можно и нужно отправлять в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
1: Да, нам нужны два участника, я уже сказала,
0: ага,
1: да?
0: Ага. Угу.
1: А в заявке не забудьте написать название игры «Пит-стоп». Ждем вас.
2: На радио МС.

0: Пистолет переставьте, первая колонка. Толсонека, бринж колонк, полный бак.
1: Пит-стоп в шоу Беш на радио НС.
2: 20 литров бензина есть у нас, и есть два участника, которые будут за них бороться.
3: Это Канат из Астаны. Канат, доброе утро.
4: Здравствуйте.
3: Доброе утро. И Муратбек из семьи. Муратбек, привет.
2: Доброе утро, Муратбек.
5: Доброе утро.
3: Доброе утро. Ну что, как ваше настроение? Боевое?
4: Отлично.
5: Отлично.
2: Супер. Станет еще лучше, тем более, когда мы с вами сыграем в игру «Пит-стоп». У нас там для вас три вопроса, все ваши ответы числовые, и ваша задача отвечать максимально правильно, ну или приближенно к правильному.
3: Ну и, конечно же, победитель заберет 20 литров бензина. Желаем вам удачи и начинаем игру.
2: Мальчики, сегодня, как и всегда, открыли мы любимые Яндекс.Карты с утра пораньше и решили с Лимой Бимурзиной, что хотим прокатиться на машине из Шымкента в Кордай. Скажите, пожалуйста, сколько километров выйдет наша с вами поездка? Канат, как ты думаешь?
4: Канат? Кордай. 700.
2: 700 километров. Ответ принят. Муратбек, твой ответ?
5: Где-то 600.
2: 600. Ответы приняты, и мы идем дальше.
3: Ребята, а если мы поедем на самокате? Скажите, пожалуйста, сколько минут мы будем ехать из Шымкента в Кордай? Муратбек, как ты думаешь?
5: Сколько минут? Это
3: да,
5: где-то...
3: на самокате.
5: Пусть будет 200 минут. Нет. 2000 минут.
3: 2000, отлично. Твой ответ принят. Канат?
4: 2500. 2500.
3: Твой ответ тоже принят. Идем дальше.
2: Слушайте, а что нам этот самокат? А вообще, давайте пешком пойдем. И скажите, пожалуйста, сколько шагов мы нашагаем, согласно Яндекс.Картам, пока будем идти из Шымкента в Кордай? Канат, как ты думаешь? Соберись, Канат. Давай.
4: Ну, где-то... 100 тысяч.
2: 100 тысяч шагов. Отлично, ответ принят. Муратбек, твой ответ.
5: 120 тысяч.
2: 120 тысяч. Ответы приняты. Давайте подводить итоги. На самом деле, парни, если мы с вами едем на машине из Шымкента в Кордай, нам нужно преодолеть 500 километров ровно. И здесь Муратбек оказался ближе и заработал свой первый балл. Поздравляем.
3: Молодец. Второй вопрос. Мы пытались узнать, сколько минут мы будем ехать на самокате из Шымкента в Кордай. Правильный ответ – 2192 минуты. А если быть точнее, то один день – 12 часов и 32 минуты. Здесь у нас был ближе Муратбек. Мы тебя аплодируем.
4: Поздравляем.
2: Ну а в третьем вопросе мы пытались выяснить, сколько шагов мы нашагаем согласно Яндекс.Картам. Правильный ответ – 694 374 шага. И здесь Муратбек был тоже ближе. И со счетом 3-0 Супер. Бензин мы сегодня отправляем в семей.
3: Поздравляем тебя, Муратбек.
2: Поздравляем.
4: Поздравляем, молодец.
3: Даже Канат тебя поздравляет, видишь?
2: Ну, ты не расстраивайся. Про тебя вон песни поют. У тебя настроение хорошее. Живешь ты в столице. Так что нет поводов не радоваться. Хорошего тебе дня.
3: Да,
4: конечно.
3: Пишите нам еще. Спасибо большое. Муратбек, мы тебе за эфиром.
4: Спасибо.
3: Расскажем, как ты заберешь свои 20 литров бензина. Ну, а мы продолжаем утреннее шоу Беш на радио НС. Доброе утро.
1: Пит-стоп. Шоу Беш на радио НС.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Белсенді жанар таулары жоқ жалғыз континент Австралия.
0: Жарнама. Ничто не должно отвлекать от футбола. А в перерывах заглядывайте за покупками в Каспий магазин. Следите за мячом на поле, пока робот-пылесос следит за чистотой пола. Конструктор с бонусами, чтобы детям было интересно, а вам выгодно. И продукты из магазина с доставкой, чтобы не пропустить ни одного гола. Не отвлекайтесь от игры, ведь выгодные покупки уже в ваших руках. Пайда хайда, пайда осында. Каспий магазин.
2: МС радиосында жарнама. 356 60

Утро не спрашивает, готов ли ты. Зато шоу-беш всегда готово. Шоу-беш на радио NS. I get those goosebumps every time.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
3: Снова мы. Утреннее шоу «Беш» на радио НС. Лима Бимурзина, Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. И даже если вы нас не ждали, у вас, как обычно, нет вариантов, потому да. что мы отсюда никуда не денемся до 10 часов утра. И часок у нас с вами получается, что еще есть. Угу. В самые ближайшие минуты мы повторим гороскоп для всех тех, кто проспал его в 7 часов утра. Не проспите сейчас. Давайте да. уже, поднимайтесь. Ну.
3: А также продолжим слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011. Сегодня мы там поедем. Мы вспоминаем песни из 90-х, которые вам помнятся до сих пор. Спойте, будем петь вместе с вами.
4: Конечно, но еще вместе с вами мы будем взламывать наш банкомат в игре «Большой куша». В банкомате у нас сегодня сколько? 15?
3: 15.
4: 15 тысяч тенге.
3: Да, ну а мы продолжаем. Всем доброе утро.
4: Доброе утро.
0: На радио МС.

0: 9:08 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. На календаре 2 июля, четверг. И прямо сейчас гороскоп для всех знаков зодиака.
1: Итак, Овны, сегодня вас может заинтересовать не итог, а сам путь. И это редкий случай, когда процесс окажется богаче результата.
0: Тельцы, день словно проверит, насколько вы умеете получать удовольствие от вещей, которые нельзя запланировать.
1: Близнецы, чей-то неожиданный выбор заставит вас иначе смотреть на собственные привычки.
0: Раки, сегодня может появиться желание пересобрать свой день по новым правилам, и это окажется освежающим.
1: Львы, вас может приятно зацепить ситуация, где никто не играет ролей и все происходит без лишнего декора.
0: Девы, сегодня интерес вызовет то, что обычно остается на втором плане, и именно там обнаружится что-то ценное.
1: Весы, день подарит редкое ощущение, будто вы больше никому ничего не объясняете, и это принесет внутреннюю тишину.
0: Скорпионы, сегодня какая-то старая убежденность может вдруг показаться вам слишком тесной.
1: Стрельцы, вас может потянуть туда, где нет понятного маршрута, и в этом будет главный смысл дня.
0: Козероги, день покажет, что иногда зрелость – это позволит себе не быть продуктивным каждую минуту.
1: Водолеи, чужая спонтанная идея может оказаться для вас куда ближе, чем ваши собственные продуманные планы.
0: Рыбы, сегодня особенно приятно будет обнаружить, что некоторые желания не требуют решения, чтобы быть исполненными.

0: открывая футбольную Америку.
1: Сборная Бельгии совершила невероятный камбэк в концовке матча 1/16 финала с Сенегалом, проигрывая 0-2. Бельгийцы отыграли гандикап на исходе встречи. Вышедший на замену Ромелу Лукаку вернул Бельгию в игру на 86-й минуте, замкнув фланговый прострел. Окончательно отыграл преимущество сенегальцев капитан Юри Тилеманс. На 89-й минуте он головой вонзил мяч в сетку, воспользовавшись ошибкой голкипера. Развязка наступила уже на последних минутах дополнительного времени. Все тот же Тилеманс реализовал пенальти и вывел Бельгию в 1/8 финала. Счет 3-2.
0: Плавали, знаем.
1: Сборная Англии вышла в 1/8 финала чемпионата мира, обыграв в первом матче плей-офф футболистов Демократической Республики Конго 2-1. Англичане пропустили уже на 7-й минуте, но спаслись от позорного завершения Мундиаля благодаря дублю Гарри Кейна. До перерыва Англия, которая в группе набрала 7 очков, не могла ничего поделать с вратарем конгозежцев Лионелем Пасси. На 75-й минуте Гордон навесил с левого фланга, и Кейн в прыжке головой сравнял счет, а через 11 минут капитан англичан получил пас от Гордона на линии штрафной, развернулся и мощно пробил в дальний угол. Интересно, что для Англии эта победа стала первой на чемпионатах мира, когда они пропустили первыми с самого финала 1966 года. В 1/8 англичане встретятся с хозяевами турнира, сборной Мексики.
0: Попутного ветра.
1: Мексиканцы в 1/16 финала обыграли Эквадор 2-0. Это их первая победа с 1986 года в плей-офф чемпионата мира. Эквадор, который в группе обыграл саму Германию, видимо, так и не пришел в себя после той победы. Мексиканцы с первых минут обрушили на соперника шквал атак, две из которых завершились голами уже к 31-й минуте матча. После перерыва мексиканцы сбавили обороты и четвертый матч подряд завершили без пропущенных голов.
0: Против течения.
1: Вице-чемпион мира сборная Франции уверенно разобралась со Швецией 3-0 в 1/16 финала. Первый тайм французы провели как на тренировке, они нанесли 15 ударов по воротам. Мбаппе дважды попал в штангу, Майкл Алисе выстрелил бисиклетой, но мяч снова угодил в стойку. И все же перед самым перерывом Мбаппе после паса Алисе убрал защитника и отправил мяч в дальний угол. В начале второго тайма Алисе выдал второй голевой пас на Брэдли Баркалу, и тот удвоил преимущество, а на 74-й минуте Майкл оформил хэт-трик из голевых передач, выведя Мбаппе 1-1 с вратарем. Килиан забил свой 10-й гол в плей-офф чемпионатов мира, больше, чем кто-либо в истории. В 1/8 финала Франция встретится с Парагваем, который выбил Германию. Это были некоторые итоги 21-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: у нас впереди рубрика «Нихабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-0011.
1: Сегодня мы с вами поем песни в «Нихабаре». Да, мы все как мы любим, все по классике. Давайте исполнять сегодня то, что из 90-х запомнилось вам больше всего.
0: Ну, а мы вам будем подпевать.
1: Конечно.
2: Шоу
1: исполним.
2: На радио МС. Разные мысли. Мне кажется, что каждый день я работаю мушкетером. Один за всех. Жернова. Приключения бешарашек в Индии в поисках мамы уже в кино.
3: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем.
4: Да, молодец.
3: И куда?
4: Индия.
5: Индия?
3: Папа, мама отурлась.
4: Да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
3: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа. Закроем тему мам. Ее нет в Индии, она мертва.
2: Билеты уже в продаже на сайте kinopark.kz.
6: Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол азаматтардың дербес деректерін қорғауды мемлекеттік саясаттың басты басымдықтарының бір ретінде бекітті. Бұл Қазақстанның заманауи цифрлық мемлекет ретінде қауіпсіз дамуына мол мүмкіндік береді.
2: МС радиосында жарнама 356 60

0: А ты живешь, не хабар?
1: Не хабар.
2: Не хабар, родной, как я люблю. Вот так вот призывать вас к нашему не хабару. И прямо сейчас продолжим петь.
3: Давай, давай,
2: что мы сегодня вспоминаем песни из 90-х, погнали.
4: Доброе утро. Я, конечно, не пьюца, но все-таки попробую.
3: Да, все мы тут собрались.
4: Сквозь бульвары и дома ты идешь совсем одна. Первый снегопад ворвался в город твой.
2: Тун-тун-тун-тун-тун.
4: День за днем, из года в год ускоряет время ход, и плывет туман над зимней рекой.
2: Вишня,
4: куда
2: вишня
4: спешить?
3: Ой, а где вишня?
4: Одинокий плен.
2: Вишню
4: и
2: потеряли.
4: Ты не ждешь
2: вишня
4: от жизни
2: перемен. Давай.
4: Вновь приснится сон.
2: Очень-очень длинное голосовое сообщение.
3: Давай, да, чтобы пиво чуть-чуть, да.
2: Но мы дождемся.
3: Ну,
4: и там дальше.
3: Вишня, вишня, зимняя вишня.
2: Молодец, реабилитировалась.
3: Дозались.
2: Идем дальше.
5: Доброе утро, радио. Доброе утро, дорогие телеведущие, красавицы. Доброе утро, страна.
3: Доброе утро. Взлетели мы с тобой.
5: Я, к сожалению, не умею. Дочка так моя учится в педагогическом институте, музыкальном отделении, но ага, сейчас она спит.
3: Будете,
5: ее каникулы.
3: Надо соответствовать.
5: А то я ее подняла, чтобы она спела для вас.
2: Надо было разбудить.
5: А так, песня 90-х, хочу отметить песню группы Нэнси «Я тебя нарисовал».
3: Я
5: эта песня
3: нарисовал,
5: звучала в 96-м году
3: нарисовал,
5: на нашей смене свадьбе.
3: Не познал твоей
5: то есть
3: любви.
5: Это было 30 лет назад.
3: Слушайте, грустная
5: здорово
3: песня для свадьбы, если
2: да
3: честно.
5: Доброго,
2: она грустная?
5: Прекрасного четверга.
2: Не грусти, мы идем но дальше.
6: Доброе утро.
2: Что такое? Говори,
3: ну,
2: говори.
3: Ну, странно такую песню на свадьбе слушать. Это типа из разряда
2: ну, может, там была
3: заремиксованная
2: версия? Ремикс
3: 30 лет назад.
2: Друг, пойдем дальше.
6: Доброе утро, Шоу-Беш. Доброе утро, Казахстан.
2: Доброе утро,
6: девочки. Ой, Губин и Линда, это, по-моему, классика конца 90-х.
3: Да.
6: А, может быть, помните? Я ворона, я ворона. На-на-на-на.
3: Такое захочешь забыть, не забудешь.
6: На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на.
3: Лима, вот этот кусок
6: всем доброго утра.
3: На-на-на-на-на. Вырежи мне, пожалуйста, я на будильник поставлю. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на.
2: Окей. Идем дальше.
7: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна. Всем отличного настроения. А песня из 90-х. Это сегодня Губин. Зима, холода, одинокие дома. Моря, города, все как будто изо льда, но скоро весна, снег растает, а, да? И тогда за белой стеной мы останемся с тобой.
2: На-на-на, у нас и разные кассеты, видимо, были, да?
3: Ну, все-таки вот эта ночь, что за странная свобода, от заката до восхода,
2: да,
3: она как будто больше вставляет.
2: Кстати, можете за нее проголосовать в нашем телеграм-канале, сегодня в крутом настрое мы ее слушали.
3: Давайте возьмем, ну, по-братски,
2: да,
3: пожалуйста.
2: Да, идем дальше.
8: Здравствуй, любимая радио НС.
2: Привет.
8: Прекрасный ведущий Лима и Ксения из слушателей Казахстана. Это Макижан из Алматы.
2: Привет, Макижан.
8: Моя любимая песня из 90-х годов. Это группа «Ласковый май», песня «Белые розы». Хотя она была написана в 1987 году, но она также является хитом 90-х.
3: Пой,
8: и
3: давай.
8: Даже двухтысячных.
3: Пой.
8: Итак. Белые розы, беззащитные шипы. Что с вами сделал снег и морозы, лед витрин голубых?
3: А мы на ускорении
8: слушаем? Люди украсят
3: да
8: с вами свой праздник.
3: Потому что очень много,
8: лишь
3: много
8: на
3: чего
8: несколько
3: не
8: дней. Я оставил вас умирать на белом, а вот на огне.
3: Я просто только что тут...
8: Всем спасибо.
3: Ой, вот этот звук.
2: Короночка, вот это надо на будильник.
3: Вот там мне тоже, пожалуйста, сделай. Я просто тут только что выпендривала, что у меня с утра язык не заплетается. Ну, типа, все хорошо. А ты думаешь, что я в песню не попадаю, не успеваю.
2: Это и да, на половина. Идем дальше.
9: Привет, радио НС. Из города Петропавловска. Меня зовут Дмитрий.
2: Привет, Дим.
9: Мне всегда вспоминается песня в свое время нашумевшего певца Шуры. Отшумели летние дожди, но сказала осень зимушки, и не стала осень зиму ждать, остается с вами зимовать.
2: Вау! Кстати, в конце послушаем апгрейд на эту песню, не пропустите, идем дальше.
10: У меня девушка есть, его зовут Наташа, об этом не знает даже мамаша.
2: Что?
10: У них в семье чуть-чуть манная каша, мать русский, отец азербайджанский. У меня жигули, сигнал итальянский, сам военный, форма гражданский.
2: Это
3: что,
2: вот песня 90-х у человека.
3: Что
2: памяти всплыла. Идем дальше.
11: Доброе утро, Шоу-Беш. Доброе утро, Казахстан.
2: Привет.
11: У меня такая песня. Я однажды проснусь, а вокруг мир другой. Светил чиз бесконечно прекрасен. А на троне высоком царица любовь. она меньшая, не согласен. Под хрустальным мостом реки чистой воды.
2: Да, будем дослушивать?
3: Нет,
11: и
3: пожалуйста.
11: Никто над цветами
2: я
11: не
2: так, а она из 90-х эта песня?
3: Слушай, я не знаю, но сейчас я загуглю,
2: вот
3: посмотрю.
2: Вот это да. Давай, ну а пока мы слушаем следующее голосовое сообщение.
0: Отшумели летние дожди, но сказала лиму Ксюшу жить. Но не стала Ксюша лиму ждать. Остается только куковать.
2: Вот такое вот завершение
3: красавчик
2: сегодняшнего Нехабара.
3: Песня «На меньше я не согласен» в исполнении Николая Носкова. Она вышла в 2006 году. Все-таки чуточку не та эта тема. Мы сегодня с вами пели песни 90-х, которые до сих пор запали нам в душу. Вы попели,
2: а
3: мы
2: это совсем
3: попели.
2: Свежак.
3: И все мы молодцы.
2: Да, все мы молодцы. Нехабар на этом завершается, а шоу «Беш» на Радио НС продолжается.
1: Нехабар!
12: Нехабар, родной!
1: А ты видишь, Нехабар!
12: Нехабар.
2: И впереди мы вам расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 15 000 тенге.

0: 15 тысяч тенге. Именно столько я должна своей дочери. Эх, если бы выиграла, я бы ей вернула свой долг.
1: Ну, я могу тебе предложить только карандаш, закатать губу. Потому что тебе отсюда ничего не светит, хоть ты и солнышко.
0: Придется все самой зарабатывать.
1: Да, давай зарабатывай. Ну, а кто-то из наших радиослушателей вполне возможно, что сегодня подберет код к банкомату и заберет выигрыш в 15 тысяч тенге в большом куше.
0: Ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011.
1: В заявке обязательно укажите название игры «Большой куш».
2: Шоу «Пеш». «Пеш». На радио МС.
3: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Ракуш активирован.
1: Ну что, друзья, еще одна попытка взломать наш банкомат. И сегодня мы накопили уже 15 тысяч тенге. Вернее, на сегодняшний день. А сегодня, может быть, Атабай заберет.
2: Да, потому что нас регулярно за последнее время взламывают. И сегодня хочется пожелать только удачи. Но для начала познакомимся. Угу. Доброе утро, Атабай.
1: Доброе утро.
3: Здравствуйте, здравствуйте, девчонки.
2: Готов ты забрать у нас денег?
3: Готов.
2: А что ты будешь делать с целой пятнашкой? Вот скажи нам, пожалуйста.
3: Да что-нибудь и придумаю.
1: Ой. Да. Кстати, Атабай у нас из Ахтау. В Ахтау что можно, например, сделать на 15 тысяч тенге?
2: Выйти, пройтись пешком по набережной и все.
3: Да, покушать мороженого.
2: А, все-таки мороженое.
1: Ну, здорово.
2: Ну, мы как с Лимой Бимурзи на 15 тысяч заработаем, поедем в Ахтау.
1: Мороженое кушать.
2: Прогуливать, да.
1: Да, ну что, смотри, Атабай, у нас для тебя готовы три вопроса, три варианта ответа. Естественно, мы тебе дадим. Твоя задача — ответить на все вопросы правильно.
2: Мы желаем тебе удачи и начинаем игру.
0: Первая цифра.
2: Атабай, сегодня Всемирный день собак. Обоняние собак в десятки тысяч раз чувствительнее человеческого. Скажи, пожалуйста, какой орган помогает собаке анализировать запахи особенно подробно? Варианты ответов. Мочка носа, вибрисы или орган Якобсона, как ты думаешь?
3: Орган Якобсона.
2: Цифра номер 3 принята, и мы идем дальше.
1: Продолжаем взлом банкомата. Атабай. Также сегодня отмечается день флага одной страны. Сейчас я опишу тебе этот флаг, а ты попробуй угадать, о какой стране идет речь. Значит, голубое полотнище, через него проходит желтая горизонтальная полоса, а в левом верхнем углу две белые пятиконечные звезды. О флаге какой страны идет речь? Вариант ответов. Аруба. Второе. Кюрасао. И третье – Барбадос. Как ты думаешь?
3: Кюрасао.
1: Угу. Цифра номер 2 принята. И мы идем дальше к третьему.
0: Третья цифра.
2: Мы продолжаем взлом банкомата. И сегодня еще отмечается Всемирный день НЛО. А в Алматы есть одно из самых необычных частных зданий – дом НЛО, официально Roswell UFO Building. Скажи, пожалуйста, на пересечении каких улиц находится это необычное строение в Алматы? Варианты ответов. Жандарбекова-Тимирязева, Абая-Сейфуллина или Достык-Альфараби, как ты думаешь?
3: Очень тяжелый вопрос, не находясь в Алмате. Ну, давайте первый вариант выберем.
2: Цифра номер 1 принята, и код с Атабеком получился 3, 2, 1.
1: В нашем банкомате 15 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
0: Это верный код.
2: Вау!
3: Да!
2: Ура, да, ура! Да, да, да! Атабай, пятнашка твоя мороженому с хот-догом быть!
1: Мы тебя поздравляем!
2: Ну и хорошего настроения на весь день, конечно же, тоже. Вот скажи мне, пожалуйста, ты правда такой умный или просто повезло?
1: Сильно хочу мороженое, скажи.
3: Повезло.
2: Слушай, ну круто. На самом деле ты ответил реально четко на все три вопроса. Даже не будучи в Алматы, разобрался с нашим зданием. Но если вот брать, например, с первого вопроса, то правда, за детальный анализ запахов, особенно феромонов, у собак отвечает вомероназальный орган, также известный как орган Якобсона. Тут прям вообще четко.
1: Да, и во втором вопросе на самом деле речь шла о флаге Кюрасао. Голубой цвет символизирует море и небо, кто бы сомневался. Желтая полоса – солнце, две звезды – это обозначает острова Кюрасао и Малый Кюрасао. Пять лучей на каждой звезде символизирует пять континентов, откуда происходят жители этого острова.
2: Ну и по поводу того самого здания дома НЛО, на самом деле оно находится на Жандарбекова 239, угол Тимирязева, и благодаря своей необычной архитектуре он давно стал одной из самых узнаваемых неофициальных достопримечательностей Алматы. Алматинцы сейчас все такие задумались, только мы видели, но, наверное, видели. Но и не алматинцы, вы тоже приезжайте посмотреть.
1: Приезжайте обязательно, прогуляйтесь по Тимирязево.
2: Там, правда, офисы, по-моему, да?
1: А сейчас там непонятно. Раньше там столовая была с очень вкусной едой, но сейчас, по-моему, столовая не работает.
2: Шаурма вкусная.
1: Да, да. Ой, короче, приезжаем вместе, пойдем шаурму
2: кушать. На пятнашку, да, мы тебя шаурмой накормим. Пойдем, мы к вам в Ахтау за морожкой, а ты к нам за шаурмой. мой.
1: Да. Хорошего тебе дня желаем. За эфиром мы тебе расскажем, как ты получишь свой выигрыш. Ну и своим выигрышем, своим взломом, получается, нашего банкомата. Он забирает все деньги, Атабай. И у нас остается всего лишь 5000 тенге. Завтра играем, конечно же, в 9.40. Не пропустите.
4: Большой куш на радио НС.

0: 9:49 в Казахстане. Нам с вами пора попрощаться, но есть, друзья, одно голосовое сообщение, которое мы сегодня не успели послушать в Нихабаре. Мне кажется, можно его в конце прям послушать.
1: Да давай уже, так? Давай.
0: Давайте, давай. Сейчас я его выключу в кассету.
2: Доброе утро, страна, доброе утро, Шоу-Беш.
0: Доброе утро.
2: Раньше в детстве пел песню «Как слышал, так и пел».
0: Ага.
2: Ее махал, ее масал. Так и печально, на. Ой, как сильно я ошибался.
1: Да нормально, чего ты, твои,
0: да,
1: слова,
0: мы все так
1: твои слова, кстати, даже лучше как будто легли на эту песню. Да.
0: Вообще, все в рифму.
1: Ты нам, пожалуйста, только текст напиши, чтобы мы подучили. А то, ну, по привычке, сам понимаешь, мы тоже как слышали, там, по-другому чуть-чуть пели. Но теперь будем петь по-твоему, я тебе обещаю.
0: Вот. Вот так вот сегодня мы с вами провели утро, и попели, и повеселились, и все подарки раздали. Вообще кайф.
1: Сегодня нас растащили. Вообще бессовестно. Растащили, ничего нам не оставили. И кофе мы уже с тобой тоже допили вообще.
0: Да.
1: Ну все, значит, получается, пора прощаться.
0: Угу. Да, завтра в 7 часов утра ждем вас здесь на Радио НС.
1: Ну а сегодня, как и всегда, для вас старались Лим Биморзина.
0: Ксения Панченко, мы вас любим.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Әлемнің басқа елдеріне қарағанда, Шотландияда жирен шаштылар көп туылады.
0: Жарнама.
2: Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Она закрепила в качестве одного из ключевых государственных приоритетов защиту персональных данных граждан. Это формирует прочную основу для безопасного развития Казахстана как прогрессивного цифрового государства.
0: НС радиосында жарнама 326 60 00.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: машину, пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: ТАСС-кредит? Я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: У меня за плечами огромный жизненный опыт. А когда-то там были крылья.
1: Жернова. Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
2: मेरे दिल गाए जा जू जू जुबी जुबी जुबी मस्ती में गाए जा जू जू जुबी जुबी जुबी
1: Үндістандағы бишарашки. Ана сделал. Қазірдің өзінде кинода.
3: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем.
4: Да, молодец.
3: И куда?
4: Индия.
5: Индия?
3: Пап, мама туралай, пишешь?
4: Да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
3: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа.
4: Закроем тему мамы. Ее нет в Индии, она мертва.
1: Бишарашки в Индии. Қазірдің өзінде кинода.
6: МС радиосында жарнама.

0: Дев'ятий вал футбольних результатів. Море інформації. Як би не налететь на рифи.
1: Ей, капітан! Впереди земля!
2: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на радио НС.
3: Бекарьель.

0: Радио.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.

0: Жирафа выгнать из зоопарков за шеи? Руки коротки.
1: Жирнова. Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
2: НС радиосында жарнама. 300 алты алпыс

0: 39-й вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
1: Эй, капитан! Впереди земля!
2: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на радио НС.

0: музыки. Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайфчат. Лайфчат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: Ну что, уважаемые друзья, в 15 часов и 1 минуту я приветствую всех тех, кто свои приемники по традиции, по доброй, настроен на волну любимой радиостанции. Программа Лайфчат стартует прямо сейчас, и в ближайшие 60 минут мы будем передавать ваши приветы, ваши поздравления и даже признаваться в любви на всю нашу большую страну. Компанию вам в студии буду с большим удовольствием составлять я, Александр Шмыгалев. Ну и, конечно же, прямо сейчас на наш номер 775-1060-011 из любой точки нашей большой страны я принимаю ваши сообщения. А уже после первой композиции буду озвучивать все это здесь, в прямом эфире. Ну а пока пожелаю отличного четверга, ну и, конечно, только хорошего настроения. Стартуем.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8-775-1060-011.
2: Are you ready? Born ready.

0: Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат.
1: Ну что, друзья, если вы к нашей компании присоединились прямо сейчас, тогда спешу начать программу «Лайв-чат», передавать ваши приветы и пожелания. 775-1060-011. С большим удовольствием это делаю. Что ж, тем временем у нас с вами на календаре уже 2 июля. В Алма-Аты, в Казахстане отгремели школьные выпускные. А вот поздравления, они, конечно же, не кончаются, потому что сейчас я бы, например, хотел поздравить выпускников 127-й школы-гимназии, а именно 11-го Б-класса из Алма-Аты. Ну что, дорогие ребята, погуляли отлично, как говорится, ну, а теперь вперед в новую жизнь. Родители вас поздравляют с этим знаменательным событием в вашей жизни, то бишь с окончанием школы. Поздравляем вас, наши выпускники, с завершением школьной поры. И это, конечно же, особенное время, когда хочется сказать так много, и в то же время мы понимаем, что главное вы уже знаете сами. Поэтому желаем вам идти по жизни с легким сердцем, но серьезными целями. Пусть каждый ваш выбор будет осознанным, каждая дорога ведет туда, где вам хорошо, а каждый трудный момент превращается в крутой опыт, который делает сильнее. Желаем вам настоящей любви, крепкой дружбы, интересной профессии и того самого ощущения, когда утром просыпаешься, и ты понимаешь, что ты по-настоящему счастлив. По-моему, потрясающее пожелание, к которым, конечно же, присоединяется и весь творческий коллектив радиостанции НС, и я, Александр Шмгалев. Ну что ж, выпускники 11-го Б, 127-й школы-гимназии из Алма-Аты, вам классной дороги, спасибо за хорошее настроение, ну и, конечно же, всего самого наилучшего. А мы идем дальше. Здравствуйте! Хочу поздравить свою коллегу Амирханову Асель с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых профессиональных высот. Пусть каждый день приносит только удовольствие от работы, а дома ценит уют, гармония и финансовое... гармония и финансовое благополучие. С уважением, Асем из города Петропавловска написала это сообщение. Как же много сообщений ваших приходит. Уважаемое радио, прошу вас передать привет сыночку Сейфьюрию. У нас все хорошо от мамы сообщение. Здравствуйте, передаю привет моему любимому Асхату. Каждый день начинается и заканчивается мыслями о тебе. Где бы ты ни был, пусть рядом с тобой всегда будут спокойствие, силы и удача, а сердце всегда с тобой. Мое сердце, написали вы. Очень скучаю по тебе и люблю так сильно.

0: слушать — это круто, но смотреть еще интереснее. Подключайся к онлайн-видео на NSKZ и смотри радио. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
1: Ну что, друзья, пламенный привет разлетается во все точки нашей большой страны прямо сейчас. 15 часов 15 минут. Программа «Лайв-чат» в самом разгаре. И, конечно же, мы продолжаем передавать ваши приветы и поздравления. Их прилетело много. Обязательно своего дождитесь в эфире. Как этого звездного часа дождались сейчас выпускники первой гимназии из Алматы. 11А, 11Б, 11В класса к нам уже присоединились для того, чтобы послушать свои поздравления. Да, ребята, школа закончена. И с этим событием вас поздравляют ваши родители. Говорят следующее. Дорогие наши выпускники, с окончанием 11 класса. Этот праздник пахнет по-настоящему свободой и новыми горизонтами. Согласитесь, правда? Пусть они окажутся еще прекраснее, чем вы представляли. Желаем вам легкости в принятии решения огня внутри и чтобы не угасал, а также умение превращать трудности в ступеньки к успеху. Пусть здоровье не подводит, друзья остаются близкими. Близко, а мечты сбываются одна за другой. Оставайтесь яркими, честными с собой и открытым миру. Вы обязательно будете счастливы. Ну, еще раз вас с окончанием школы, с праздником. Первая гимназия из Алматы, 11А, Б и В класса. Присоединяемся по традиции. Всего наилучшего. Пожелаем, чтобы мечты обязательно сбывались. Ну и, конечно же, ребят, спасибо. Спасибо за крутые эмоции, которые мы с вами испытали буквально пару дней назад. Так, а мы с вами идем дальше. И есть уже вот такое вот пожелание. Здравствуйте. Хочу передать большой привет сыну Прокопчук Владимиру. Сынок, иногда жизнь проверяет нас на прочность, но я знаю, что ты все выдержишь. Тебе столько силы, доброты и характера, что любые трудности обязательно останутся позади. Просто не переставай верить в себя. Я тебя люблю. Так, с 25-го подтвердили, крепко обнимаю, люблю до луны и обратно. Твоя мама Олеся подписалась под этим сообщением. Дальше идем. Доброго солнечного дня, всем хорошего дня, большой привет с Кустаная. Поздравления с днем рождения Владимира. Самое главное тебе крепкого здоровья и терпения. Все будет. Впереди много веселых праздников и хороших дней. Помни об этом. С уважением, Ксюша и Хома. Ну что ж, отлично. Есть еще в Радио НС. Хорошего всем дня. Спасибо за крутую программу. Отдельный респект ведущему за то, как вы стараетесь передать то настроение, которое заложил отправитель сообщения. Стараемся, честно. Я передаю свой пламенный привет своему дорогому брату Алмасу. Хочу напомнить, что план Всевышнего всегда лучше наших, и надо довериться ему. Я верю, что все не зря. Во всем есть огромный божественный замысел. Мы тебя очень любим, скучаем, ждем с нетерпением встречи с тобой. Твоя сестра Жаннат подписалась под этим сообщением. Здорово, друзья. Совсем скоро продолжим.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайфчат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Лайфчат.
1: Продолжаем, друзья мои, программу Лайфчат 15.25. Ваши приветы прилетают к нам сюда на 775-1060-011. Спешу их озвучить. Баташка, рахмет большой, что со мной бегаешь по больницам. Терпение тебе. Вместе мы и сила. Твой любящий муж Канат, город Астана. Канат, передали с большим удовольствием. Дальше идем своему мужу Климову Евгению. Передаю пламенный приветик. Хоть между нами километры, я хочу, чтобы у тебя сегодня был самый хороший день. Представь, что это не солнце греет тебя, а мой поцелуй. Пусть настроение будет светлым и теплым весь день. Помни, я рядом сердцем, люблю тебя, очень жду, думаю о тебе. Нежно целую тебя, твой ангел-хранитель. Подписался под этим сообщением. Так, замечательно. Так, что у нас еще имеется? Много ваших приветствий. Давайте посмотрим. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Радио НС. Вчера мой привет не дошел до моей девочки. Я хотел бы исправить положение дел. Кажик, нет дня, чтобы я не думал о тебе. С ума схожу, когда не знаю, где ты и что с тобой. А еще хочу передать привет ее гостям, которые сейчас у нее дома, прилетевшие с далекой Германии. Добро пожаловать в гостеприимный Казахстан. С наилучшими пожеланиями, твой Алмаз. Писался Алмаз, но сегодня совершенно точно ваш приветствие долетело. Здравствуйте, уважаемая Радио НС, Александр. Передаем привет и слова поздравления с днем рождения Владимиру. Желаем тебе крепких нервов, огромных сил, стального терпения, веры в лучшее и надежды. А любовь, поддержка и забота у тебя есть. Ждем скорейшей встречи. Обнимаем и любим. Тетя Таня подписалась под этим сообщением. Татьяна, вам пламенный привет имениннику. Наши наилучшие пожелания, хорошего настроения. Добрый день любимому мужу и папочке Мамедову Саиду. Теплый, нежный привет. Пусть это сообщение тебя согреет и подарит хорошее настроение. Мы тебя целуем, обнимаем, любим и всегда рядышком с тобой. С любовью, жена и дочка Златана. Подписались под сообщением. Так, Олеся, вас, уважаемый Прокопчук Владимир, просит проверить, дошли ли деньги, которые она положила на счет. Вот, надеемся, что сообщение долетело. Дорогой Радио НС, передайте большой привет Климовой Наталье. Любимая, ты самое дорогое на свете, что умеешь, сбереги себя и оставайся всегда такой же самой красивой, нежной и любящей. Я тебя очень люблю и сильно тоскую без тебя. Жду нашей встречи. Очень твой муж Евгений подписался под этим сообщением. Ну а мы, друзья, с вами двигаемся только вперед. Обязательно дождитесь своего сообщения. Они по-прежнему прилетают на 775-1060-011 со всех точек страны. Совсем скоро почитаю. Всем привет.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Ника Балалаган и... Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
1: Программа «Лайфчат» продолжается. Друзья мои, мы, соответственно, продолжаем озвучивать ваши приветы. Здравствуйте, Радио НС. Передайте, пожалуйста, огромный привет нашему самому любимому мужу и папочке Вове. Сегодня у него день рождения. Мы всей семьей хотим сказать, как сильно мы его любим. Спасибо тебе за твою заботу, доброту, силу и чувство юмора. Ты наша опора, защитник и человек, рядом с которым всегда тепло и спокойно. Желаем тебе крепкого здоровья, исполнения всех мечт, удачи во всем и как можно больше счастливых моментов. Пусть каждый день приносит радость, а дома всегда ждет любовь, уют и наши крепкие объятия. С днем рождения, наш родной! Мы тебя очень любим. С любовью, супруга и сынишки. Ну, полагаю, что следующее сообщение туда же отправляется. Да, мы очень гордимся, что именно ты наш папа. Мы тебя очень любим, крепко обнимаем и желаем самого лучшего дня рождения. Твои сыновья Макс и Рони подписались под этим сообщением. Так, что еще имеется? Здравствуйте, любимая Радио НС. Хочу передать слова любви и благодарности своему, своему любимому моему господину, вот так, Бержану. Ты самый лучший муж и папа для нашей семьи. Жаном у нас все обязательно получится. Мы все реализуем вместе. Я верю в тебя и люблю тебя, любимая женушка Айнура. Подписалась под сообщением. Так, добрый летний день, Радио НС. У нас сегодня пасмурно. Хороший теплый день и наш теплый привет для сына Валерия от мамы и папы. Обедаем с твоими девочками, попили чай. За Вову. Лера уснула у Снежаны на руках. Обнимаем крепко. Любим и скучаем, написали вы. Добрый день, лучшая Радио НС. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужу Вячеславу Стрелковскому от Иринки. Любимый мой, надеюсь, твое настроение сегодня будет прекрасным, несмотря на пасмурную погоду. Ведь мысленно я всегда с тобой рядышком крепко-крепко обнимаю и люблю. Спасибо, написали вы. Передали с большим удовольствием. Здравствуйте, НС Радио, любимый Биг Балат. Передаю тебе большой привет. Мы сейчас у тети Гульмиры отмечаем день рождения Рената. А я до сих пор делаю стенограммы. Люблю тебя, с любовью, твоя Асель, соответственно.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp. 8-775-1060-011.
1: Впереди у нас, друзья мои, программа Лайфчат и, конечно же, финал программы. Ну, а наш номер WhatsApp неизменен. Все ваши приветствия обязательно прочту. Ну, а пока пришло время послушать пару-тройку хороших композиций. Всем пламенный привет!

0: 15:47, друзья мои, программа «Лайфчат» у нас уже на финишной прямой. Давайте почитаем ваши приветствия, которые к этой минутке имеются. Буду торопиться. Добрый день, Радионес. Хочу поздравить своего друга Хусаина Валжаса Уахитовича с днем рождения. Пожелать ему крепкого здоровья, удачи, везения, благополучия, чтобы оставался таким же реальным классным другом с пожеланиями. Друг Ерлан Астана, написали вы на связи. Ну и хотим тоже сегодня поздравить Владимира с днем рождения. От всей души обнимаем, скучаем и любим. Семья Шелеповых подписалась под этим сообщением.
1: Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайфчат.
0: Добрый день, Радио НС. Передаю привет мужу Валерию. Дома все нормально, как обычно. Лера бегает со мной, готовим обед. Даже не спит. Удивительно, вчера вечером гоняла с нами на футбол, а бабушка с нами побегала и с Могуловой тоже. С Ксюхой на выходных планируем ехать на дачу, обсуждаем план действий. Ну, в общем, пожелаю, чтобы, конечно же, все у вас обязательно получилось. Любим, скучаем и обнимаем, добавляете вы. Так, передаю привет мужу Константину. С тобой семью вдвоем создали, за это судьбу благодарю. Счастливее вдвойне мы стали, безумно, муж, тебя люблю. Твоя любимая Айнаш написала это приветствие, конечно же, присоединяемся. Так, идем дальше. Добрый день, Радио НС, передайте привет моему любимому супругу Алижанам. Как твои дела? У нас все хорошо, мы в дороге, едем домой. Люблю тебя очень и крепко целую. Тебя моя жизнь, ни о чем не переживай, мы отдохнули хорошо. Теперь будем работать и готовиться к поездке. Обнимаю тебя крепко-крепко, твоя девочка Аира. Здравствуйте, хотим поздравить Потанина Владимира с днем рождения от Вики и Славы. Также, друзья мои, чувствую, что не успеваю. Привет, музыкальное Радио НС. Хочу передать слова любви самой прекрасной девушке Лауре Минлигалиной. Моя милая и красивая леди, мое сердце не обретает покоя с тех пор, как я вижу тебя. Хочу петь, летать, творить и удивляться. Твой вечно любящий Рустамчик из Атырау написал это сообщение. Здравствуйте, хочу передать привет любимому мужу Толику. Моя любовь, вечно скучаю по тебе, люблю тебя, твоя Тыш. С днем рождения, Владимир, от всей души желаем крепкого здоровья. С приветом, Светлана Рублева. Так, ну и что еще? Всем привет, хочу передать привет всем казахстанцам, а также отдельный привет всем кустанайцам. Хочу передать привет холодному цеху заготовка, а также на тысячки и Валерону на тысячка. Давай не будем брать напарника, сами справимся как-нибудь. С пожеланиями, Жанат Ханум. Пришло это сообщение. Все, друзья мои, будем заканчивать на сегодня программу приветов Лайфчат. Ну и, конечно же, я передаю всем огромный привет, пожелаю хорошего настроения. Встречаемся с вами в новом музыкальном.
1: Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайфчат. Лайфчат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов.

Ну что, друзья, по-моему, самое время, как в песне от группы «Добро» сказать морю привет. Посмотрел я на календарь 2 июля и приветствую всех тех, кто сейчас свое время коротает не только в отпуске, но и, конечно же, за трудовыми буднями. У нас с вами любимая пятница практически на носу, а на радиостанции НС вас ожидают только лучшие хиты. Пусть настроение будет хорошим, а день отличным и успешным. Я, Александр Шмугарев, с большим удовольствием до 18.00 составлю вам компанию в студии и надолго предлагаю не отвлекаться от музыки. Продолжим ее слушать прямо сейчас. Black Eyed Peas прямо по курсу.

0: Ну, прямо сейчас, друзья мои, готов поделиться с вами в 16 часов 16 минут информация с дорог страны. Начнем с города Алматы. Здесь система Яндекс.Карт показывает 6 баллов, движение затруднено. Вот участки дорог, где вам сейчас придется постоять. На улице вдоль Бак, на запад от улицы Северное кольцо до Утемисова. Здесь около 20 минут потребуется. Столько же на Тулеби, на запад от Сакена Сейфулина до улицы Ауэзова. Чуть более 20 минут на проспекте Рейнбека и опять же в западном направлении от улицы Кудерина до улицы Емцова. Все те же 20 минут на проспекте Абая, на запад от Гагарина до улицы Тлиндиева. Ну и еще придется постоять на Роза Бакиева в плотном потоке в южном направлении от проспекта Рейнбека до Абая. Что же касательно столицы города Астана, то здесь сейчас 3 балла, и до пункта назначения вы доберетесь сейчас без особых трудностей. Радио НС желает вам доброго пути и хорошего настроения.
1: Мимо пробок.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Ылғалды шаштың ұзындығы 30%-ға дейін ұлғая түседі.
0: Жарнама. Ничто не должно отвлекать от футбола. А в перерывах заглядывайте за покупками в Каспий магазин. Следите за мячом на поле. Пока робот-пылесос следит за чистотой пола. Конструктор с бонусами, чтобы детям было интересно, а вам выгодно. И продукты из магазина с доставкой, чтобы не пропустить ни одного гола. Не отвлекайтесь от игры, ведь выгодные покупки уже в ваших руках. Пайда, хайда, пайда, осында. Каспий магазин.
2: НС радиосында жарнама. 356-60-00.

0: дамы и господа, готов поделиться с вами информацией, что же нам синоптики обещают в плане погоды уже на день завтрашний. Кстати, будет 3 июля, это будет всеми любимая пятница. А вот погода пока, друзья мои, желает оставлять лучшего. В Алматы воздух прогреется всего до плюс 21 градуса, ну и синоптики обещают осадки в виде дождя. Впрочем, в столице также будет идти дождик, плюс 22, но дождик в столице небольшой.
1: Ярко звезды светили.

здесь, чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтобы я тебя узнал.

По-прежнему наслаждаемся здесь любимой музыкой. Ну и, конечно, друзья мои, хочу рассказать вам вот такую историю. Модники со всего мира массово скупают самую странную и уродливую обувь. Обувь, которая еще недавно вызывала недоумение и ассоциировалась исключительно с бегунами-энтузиастами, неожиданно оказалась в центре внимания модников. Речь идет о так называемых босоногих моделях с отдельными отсеками для каждого пальца ноги. Концепция основана на идее босоногого движения, то бишь обувь должна как можно меньше вмешиваться в естественную работу стопы. Ну и, конечно, необычная обувь вызывает как позитивные, так и негативные реакции, что вполне закономерно. Одни владельцы говорят о комфорте и быстро привыкают к внешнему виду, другие относятся к тренду гораздо скептичнее. А на какой стороне вы?

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

Ну а мы с вами благополучно распечатываем еще один музыкальный час здесь, на любимой радиостанции, в 17:03. У нас Сергей Лазарев. Не пытайся повторить. Мы с вами будем повторять ежедневно, ежечасно и ежеминутно лучшие моменты. Предлагаю наслаждаться отличной музыкой здесь, в нашем эфире. Ну и, конечно, встречать вечер этого четверга вместе с нами. Меня зовут Александр Шмигалев, и до 18:00 составлю вам компанию. А еще буквально через 15 минут поделюсь с вами информацией с дорог страны. Всем пламенный привет!

17 часов 15 минут. Информация о дорогах страны прямо сейчас. По данным сервиса Яндекс.Карт, в Алматы наблюдаем плотное движение 7 баллов из 10 возможных. Постоять сейчас придется на проспекте Абая в западном направлении от улицы Ауэзова до проспекта Алтынсарина. Здесь потребуется более 45 минут. На проспекте Назарбаева в северном направлении от Сатпаева до проспекта Райнбека приготовьте около получаса. Плотные на Розыбакиева в южном направлении от улицы Дуйсенова до Тимирязева. На проспекте Аль-Фараби в южном направлении от проспекта Достык до улицы Маркова также придется постоять чуть более 25 минут. И на Джандосова в западном направлении от улицы Тимирязева до улицы Берегового около 20 минут потребуется. Ну а в Астане сейчас местами имеются затруднения. 4 балла из 10 возможных. 15 минут приготовьте на проспекте Тура, а от улицы Хана в Кирее и Женебека до улицы Сарайшек. Чуть менее 20 минут приготовьте на проспекте Кабанбай-Батыра от проспекта Улыдала до улицы Хана в Кирее и Женебека соответственно. Радио НС желает вам доброго пути.

твои стихи – моя гитара. Именно так утверждает Айова. Вот для отличных пар хочу напомнить, что на нашей волне есть программа «Лайв-чат». Дважды в день вы можете передать ваш привет, поздравление или признаться в любви. С 15 до 16 – это после обеда, ну и ближе к утру – с 11 до полудня соответственно. Торжественное событие – не забудьте позаботиться об этом заранее. Но мы прямо сейчас настраиваемся на то, что до завершения рабочего четверга остается всего каких-то 30 минут, ну, по крайней мере, официального рабочего дня. И здесь же мы сразу будем заряжаться позитивным настроем, несмотря ни на пробки, ни на погоду, потому что любимые хиты по-прежнему продолжат звучать на волне радиостанции НС. Ну что, готов в нашем эфире запевать уже прямо сейчас Энрике Иглесиас?

Лично я в 17:48 хочу каждому нашему слушателю пожелать, чтобы и ночью, и днем вас действительно переполняли самые яркие и, главное, позитивные эмоции. Будь то чувство любви или просто хорошее настроение. Мы с вами стремительно приближаемся к завершению еще одного рабочего дня, и я, Александр Шмыгалев, желаю вам уже прекрасного вечера в эти минуты. Передавая музыкальные бразды правления своим коллегам, могу отметить тот факт, что музыка продолжит звучать здесь самое лучшее и, главное, любимое, поэтому переключаться не стоит. По отличной традиции встречаемся завтра с вами здесь же, на волне любимой радиостанции в 3 часа дня в программе «Лайфчат». Но пока до встречи и хорошего вечера.

0: Разные мысли. Мы так любим природу, что ей не позавидуешь.
1: Жернова.
2: Ничто не должно отвлекать от футбола. А в перерывах заглядывайте за покупками в Каспий магазин. Следите за мячом на поле. Пока робот-пылесос следит за чистотой пола. Конструктор с бонусами, чтобы детям было интересно, а вам выгодно. И продукты из магазина с доставкой, чтобы не пропустить ни одного гола. Не отвлекайтесь от игры, ведь выгодные покупки уже в ваших руках. Пайда, тайда, пайда, осында. Каспий магазин.
3: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.
4: Үндістандағы бишарашки, ана іздеу. Қазірдің өзінде кинода.
5: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем.
6: Да, молодец.
5: И куда?
6: Индия.
7: Индия?
5: Пап, мама турала, теперь.
6: Да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
5: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа. Закроем тему мам. Ее нет в Индии, она мертва.
4: Бишарашки в Индии. Қазірдің өзінде кинода.
1: МС радиосында жарнама. 356 60

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Ақша қағаздан емес, мақтадан жасалады.
2: Реклама. В Алматы на время ограничат движение на участке улицы Жуала. В Алматы в рамках реализации проекта по пробивке улицы Тулеби до границы города вводится временное ограничение движения автотранспорта по улице Жуала. В связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей с 8-29 июня до 8-29 июля движение будет ограничено на участке от улицы Тулеби до проспекта Раймбек-Батыра. Объезд будет организован по улицам Байкена-Ашимова, Жуманиязова и далее Тулеби. На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки и стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут. Напомним, вся информация касательно ограничений движения размещена в телеграм-канале «Собачка Алматы-Жола», в социальных сетях «Акимата», а также в сервисах 2GIS и «Яндекс.Карты».
0: Реклама на радио МС 356 6000.

0: нравится, Коль, эти блинки тебе.
1: НС Радиус на жазу. НС Радиус на ТикТоктан, Инстаграмнан, Телеграмнан, Таувалда. Жаңал Тардан Хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл кейімді көтер. НС Радиуса.

0: Разные мысли. А является ли каша в голове пищей для ума? Жернова.
1: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
2: НС радиосында жарнама. 350 алпыс

0: Вкусом музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в Таскредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В Таскредит я уже еду.
2: Таскредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на taskredit.kz.

0: Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар.
1: Меня зовут Бекзат, но все зовут меня...

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

эпоха 80-х, стиль 90-х. На радио НС отправляется экспресс в прошлое.

0: Дев'ятий вал футбольних результатів. Море інформації. Як би не налететь на рифи.
1: Ей, капітан! Впереди земля!
0: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на радио НС.

0: тем, что уже сказали. Но я не могу уснуть, да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить, если понятен итог?
1: Мы больше, чем просто две половины. Вокруг тебя мой мир, и он

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганова. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.

0: Африки.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: ФМС.
1: Давай обнимемся в последний раз и разойдемся по-хорошему. Забудем здесь и сейчас.